0: означает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами, независимо от государственных границ. Статья 27. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных и трудов.
1: और हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 3 तक की। अनुच्छेद 1 कहता है कि सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है।
2: ये और अंतरात्मा के प्राप्त है और परस्पर पूरे भाईचारे के भाव से।
3: मदरहुड एंड चाइल्डहुड आर एंटाइटल्ड टू स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस। All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.